0: Чушь ночной слишком делать свою кровь на голову.
1: Алло,
0: Алло.
1: Six copy clear and available. Head to 49 Alpha, please.